0: Сильность занеся.
1: Не надо огни мертвы снега.
0: Да, сильность занеся. Да, сильность занеся.